0: атмосфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация Кропка.ком.

0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: День оф. Програма Юлії Сівець про варіанти ленотного відпочинку для самих активних людей.
2: Добрий день, поважаемые слухачи. У эфира программа «День ОФ» и с вами Юлия Сівець. Сегодня выходный. И это означает, что мы размаляем про книги, про фильмы, как вариант активного отпочинку. И сегодняшняя программа веду с журналистом, былым политвязнем Евгеном Меркесом. Добрый день.
3: Привет, Аня. День ОФ.
2: Евген, якого плана теперь глядишь фильмы? Чем цікавишся?
3: Ну, я трохи в некотором сенсе нагоняю пропущенное за апошнія пару годов. Тому я склав собі знову спіс того, что мені у першу чергу цікавило, про что я уже чув. Ну, и поступово я его дополняю и спробую перефарбовать в этом списе некоторые позиции в зеленый колер, бо он у меня в этом списе, звичайно, символизует то, что уже прогледжено. И вот пару таких, ну, в приватности сериала у меня с недавнего зачапили.
2: Это сериалы такие легкие, ці что-то такое вельми-вельми серьезное?
3: Мне зараз пригадывается два сериала, один больше легкий, певно, с его и почнем. У перекладе он вядомый хутчэй як «У Марго», «Проблемы с грошима». Он оповедает про молоденькую женщину в выконании Эль Фаннинг, ведомой акторки, которая заводит роман досить хутенький, коротенький, со своим профессором, выкладчиком в университете, а он уж любит. И у вынику их жарстью, и она тяжарить. И вот тут опыновывается, что этот профессор, не глядя на все свои титулы и регалии, хутенько сливается. Его есть семья, ему эта новая пассия с еным детенком как бы особливо не сдалась. А у ей на плечи кладутся все типовые турботы молодой одинокой матери, да, недохоп грошов, о которых вельми шмат треба на те же самые памперсы.
2: Показав, что легкий фильм.
3: Он легкий, потому что он снят досить смешно. И он показывает, вот, как она спробует переодолевать эти все траблы и шмат в каких ситуациях, коли иншие женщины в ейной ситуации, в ейном возрасте, робят выбор не на корысть детенка, она все-таки робит выбор на корысть детенка, семьи. И это все переплетено так само с ейной особистой семейной историей, где батьки так само развелись в певный момент. И как они по-разному подключаются до процесса выхования. Но самое главное, даже не твист, а вот самая главная канва, фишка нового сюжета, она в том, что она поступово в спробах заработать гроши приходит до достаточно расповсюдженного зараз занятку. Вибачайте меня, коли хтось тут старые моралфаги, то, коли ласка, заплющите свои уши и больше в том лику. Она заводит себе аккаунт на OnlyFans и спробує продать там фотоздымки и выявы ню, назовем их это так, ось, спробує заробить некие гроши. Спочатку в это не верить, але поступово это становится популярным, тем больше я ей ратовываю то, что и досить файная фантазия и литературное умение, она находит цікавые образы, придумляя сюжеты, перепринается там у неких иншопланетянок.
2: Это фильм с гумором все-таки.
3: Так, фильм с гумором. И, кроме Эль Фаннинг у головной роли, там так само сыграли знакомитые акторки. Особливо цікаво поглядеть на такие дуэт, коли разом у кадры бачные Николь Кидман и Мишель Пфайфер. Ну, а тем, кто фанаты інших акторов, то там так само есть и актор с... сериала «Парки и зоны отпочинку», коли хтось тебе памятает, Ник Офферман.
2: Чому выбрал гэты сериал? Это была парада чиясти? Як выбор пал?
3: Ну, як кажуть, усе глядять, треба і мені ведать, чим народ травиться. Ну, вирішив мене це так, видать, почали глядеть, ну, затягнуло. Перший сезон досить поспехово пройшов, поглядим, коли выйдем наступний.
1: День оф!
2: Дадам только, что критики называют сериал захопляльной перлиной Apple TV от створальника великой маленькой хлусни Дэвида Келли. Дэвид Эдвард Келли – это американский телевизионный сценарист и продюсер, лауреат 11 премий Эмми. Так само критики означают, что этот сериал – вельми приемная комедия, якая удала балансует помеж серьезными проблемами и гумором. А так само подкресливают, что хоть сюжет сюжет не робить революцию жанры, герои отрымались настолько живыми и соправдными, что им немагчимо не супереживать. Это была программа «День офф». С вами была Юлия Сивец. Сустренемся на наступном тыдні.
1: «День офф». Программа Юлии Сивец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
4: Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Радио. Тут живе Беларусь.
1: 25 хвилин пошло уже на 10-ю годину у Польши и на 11-ю у Беларуси. До фестивалю тут, как я зрозумела, будем вертаться. Марина Савицкая уже збирается и едет знову городок в урочище Барык, каб передавать нам свои корреспонденции. Але не забываем так само и про иншие темы. Дык, далее еще отбывается мундиаль, наближается уже до конца по футболе. И теперь запрошаю вас на Sport Express, який подрихтовал Владимир Хильманович.
2: Sport Express. Головные події спортового життя Беларуси.
3: Вітаю аматоров спорту. Вашій увазі головні новини з сусветних аренов і комплексов, а так само вакол їх. Головной подеей субботнего дня 18 липеня станет матч за бронзу на чемпионате света по футболе. В этом поединку сустренутся краины, которые разделяют пролив Ла-Манш, сборной Англии и Франции. Сустречу в Майами будет обслуговывать бригада арбитров с Венесуэлы. Головный судья Хесус Валенсуэла, его помощники Хорхе Урега Мартинес и Тулио Морено. Четвертый резервовый рефери представляют Марокко. Початок матчу о 23-й године польского часу и, отповедно, о полночи белорусского. А кроме медальной, востро стоит и бомбардирская интрига. Лидер Франции Килиан Мбаппе только на одну головую передачу отстоит Лионеля Месси. У капитана трехколяровых 8 голов и 3 ассисты. С другого боку, догнать Мбаппе могут британцы Харри Кейн и Джуд Беллингем. У обоих по 6 забитых мячов и по одним выниковым пасе. ФИФА обвестила про введение новой узнагороды для переможцев чемпионату света. Акрамя головного трофея и золотых медалей, команда, якая выиграет мундиаль, у першиню в истории отримает индивидуальные чемпионские перстенки. По информации организации, каждый перстенок будет выраблен на замову, иметь индивидуальный серийный номер и сертификат соправдности. На одном боку будет намалеван кубок света ФИФА, а другие будут оформлены с использованием символики сборной переможцы турниру. Усяго будзе выпущено 2026 пронумарованных персёнкаў. 30 з іх уручаць футбалістам і прадстаўнікам каманды чэмпіёна. Астатнія 1996 паступяць у продаж як афіцыйная ліцэнзаваная прадукцыя для заўзятараў. Чэмпіянат свету 26 стане першым футбольным турнірам, на якім пераможцы атрымаюць такую ўзнагароду. Стало ведомо, что матч Лиги наций в группе С1 помеж сборными Финляндии и Беларуси пройден на Олимпийском стадионе в городе Хельсинки. Про это решение поведомила Финская Федерация футболу. Нагадаем, что ранее, одразу после лёсования, якое звяло в один квартет сборной Беларуси и Финляндии, финский бок заявил, что не станет прымать белорусов в своей краине, а матч будет проведен на нейтральном поле. Матч Финляндия и Беларусь запланованы на 29 вересня. Угорский паўабаронца Доминик Сабаслай подолжил контракт с Ливерпулем. Про это поведомляет пресс-служба клуба. Официально про термин нового контракта не информуется, але ранее инсайдер Бен Джейкобс поведомлял, что домова различена до 2031 года. В минулом сезоне Сабаслай провел 53 матчи во всех турнирах, у яких вызначился 13 голами и 12 действенными передачами. И он был признан лепшим гульцом Ливерпуля у сезоне 2025-26. У пятницу 17 липеня у Доме футболу отбылося поседжение дисциплинарного комитета Белорусской Федерации футболу. Згодно с его вердиктом, опубликованным пресс-службой Федерации, головный тренер Нёмана Игорь Ковалевич оштрафованы на 15 базовых величин за порушение артикула 100 дисциплинарного кодексу. Инцидент здарился подчас встречи с Гомелем, якая прошла 11 липеня. Белостоцкая Ягеллония в товарищеском матче с датским Норшеланом домоглась волевой виктории с ликом 2-1. Первый мяч у белосточанов забил белорусский форвард Максим Кононов, а переможный гол на рахунку Матея Кучинского. Прошли черговые встречи в мужской волейбольной Лизе наций. Сборная США упомнено одолела команду Бразилии 3-0. Кубинцы только на тайбрейку перемогли аргентинцев 3-2. Лідары турніру японцы сустракаліся з дружынай Бельгіі і не пакінулі апанентам шансаў 3-0. Зацятым выдалася змаганне камандаў Турцыі і Украіны. Толькі ў пятай партыі вікторыі дамагліся туркі 3-2 і 15-11 у заключным сэце. У турнірнай табліцы наперадзе Японія, якая выйграла ўсе свае 11 сустрэч, агулам у яе 27 пунктаў. На другой пазіцыі злучаныя Штаты Амерыкі 25 ачкоў. Беларуская тэнісістка Александра Сасновіч завяршыла выступ на турніры катэгорыі ВТА 250 у Афінах. У 1/8 фіналу беларуска саступіла чэшскай тэнісістцы Тарэзе Валентавай 3-6, 2-6 па партыях. У першым раўндзе Сасновіч адолела ў трохсетавым паядынку расейскую тэнісістку Ганну Блінкову 3-6, 6-2, 6-2. У другім крузе турніру ВТА 125 у Стамбуле беларуская тэнісістка Дар'я Хамуцянская прайграла расейцы Таццяне Прозоравай 4-6, 3-6. Яшчэ адна беларуска Алена Фалей у 1/16 фіналу адолела кітаянку Юэ Юань 5-7, 6-2, 6-2. А ў другім крузе таксама ў трохсетавым матчы перамагла прадстаўніцу ЗША Крыстіну Пенічкаву 7-5, 3-6, 6-3. У чвэрцьфінале Фалей сустрэнецца з чэшкай Вендулай Вальдманавай. А гэта былі асноўныя навіны спорту. Шчыра зычу вам толькі станоўчых эмоцый ад прагляду матчаў і іншых турніраў.
2: Спорт-экспрэс.

знов мне належить спрашивать невідомо. Кольки речов покину я тут, а кольки там. Кольки кроков от центру до самого дому. И кольки смутку поспею покинуть усім городам. Моя Мадонна, прошу, куратует помилок, коли надійде час. Меня вначе пробуди, и не треба фальшивых и лживых.

0: Радио.
1: І протягуємо ще білоруські справи. Тепер стужка Даліни Андрієвич. 21-гадова білоруська Вероніка Праслава отримала відмову у Польщі у міжнародній обороні. Чекала рішення 2.5 года. Дівчина приїхала до сестри, яка втекла з Білорусі після подіяв 2020 года. Дівчина лічить, що їй небезпечно вертатися у Білорусь. Говорить Вероніка Праслава.
2: Урząd посчитал, что недостаточно оснований, что на мне не было арестов, не было задержаний, не было судебных каких-то разбирательств по моему имени. На этом основании мне отказали, так как посчитали, что мои показания со слов являются неправдоподобными, что на фотографиях, которые были приложены, не видно моего лица. Все документы, приложенные моей сестрой, что она являлась человеком, у которого есть уголовное дело, на которого есть протоколы, что ко мне это никак не относится, и то, что угрожает Беларуси опасность ей, не означает, что автоматически она угрожает и мне, несмотря на то, что все протоколы обысков, арестов, имущества и прочих вещей были как бы отправлены в УЖОН. Точно так же, как и уведомление о том, что посадили мою маму, о том, что тоже было дело, то, что она сидела 9 месяцев и так далее.
3: Сколько вам годов?
2: 21.
3: Вы працювали в Беларуси?
2: Да.
3: Вас не звольняли?
2: Меня отчислили из колледжа по политическим причинам. На меня очень давила администрация колледжа. Я не хотела вступать в какие-то организации, БРСМ и так далее и тому подобное. На меня очень сильно из-за этого давили. И в итоге меня отчислили.
3: Какая была причина отвлечения?
2: Написано в бумажке, просто была отчислена такого-то, такого-то числа, как бы ничего не указали, ничего не написали. И там справка с моими оценками.
3: Який это был курс?
2: Второй.
3: А чому вы не запотребовали документы, где была указана причина?
2: Я в тот момент дала на визу в Польшу.
3: То бок вы уже вырашили, что съедете?
2: Да.
3: А мама сидела по какой причине 9 месяцев? И коли это было?
2: Осенью 23-го ее посадили, и она вышла уже, когда я была в Польше. Летом 24-го ее отпустили.
3: Чему маму забрали и посадили? Суд был?
2: Пару месяцев мама сидела в СИЗО, был суд, и потом ее уже забрали в Гомельское колонию женское. Никаких ничего не было, только единственное, что дали уведомление родственникам, что ее посадили, там какие посылки, передачки мама можно отправлять, и это все.
3: Вы уже были полногодовой, когда маму забрали?
2: Да, маму забрали, да. Ходили, угрожали, что мы не хотим говорить, где сестра, где она живет. На нее имя очень часто приходили такие бумажки, что вот, мы сняли с вас уголовное дело, возвращайтесь в Беларусь. Нам приходили, говорили о том, что вот, она может возвращаться, типа, возвращайте ее обратно. Где она живет, а с кем она общается, дайте нам ее контакты. И вот такие вот вещи. Им всегда, мы в этом отказывали, конечно же. Мы ничего не знаем, понятия не имеем, где живет, где работает. И какую-то информацию, конечно, не выдавали. И вот после этого стрессовая ситуация, у меня начались проблемы с памятью.
4: Меня сначала забрал Дубокик.
3: Мария, сестра Вероники.
4: А затем меня отвезли в Следственный комитет. После Следственного комитета меня привезли в СИЗО, где я провела 4 суток. Должна была провести 3, но меня еще на сутки задержали в стаканчике на первом этаже. Потом меня повезли с комбой в прокуратуру, где меня допрашивали, заставили подписать подписку о невыезде и выпустили. И ровно через 3 часа я уже выезжала из страны. У меня была статья 361, часть 1, экстремизм, и у меня была 339, по-моему, часть 2, хулиганство. Но после того, как я выехала, они приходили, чтобы вызвать меня на допрос, но к тому моменту меня не было. Спрашивали у мамы, у сестры, где я нахожусь, они отвечали, что не знают. И они первые полгода ходили прям очень часто, дергали их, досылали уведомления, потом приходили с обысками, потом произвели арест имущества. И после этого моего отца, наверное, где-то на протяжении всего времени, раз в 4 месяца, раз в 5 месяцев вызывали в Следственный комитет на допрос, где я нахожусь, что и как, на что отец отвечал, что он ничего не знает, со мной никто связь не поддерживает, со мной никто не общается. Последний раз маму вызвали 1 июня этого года в КГБ на допрос. Их интересовало, чтобы связаться со мной и с моей сестрой, где мы находимся, в какой стране, что мы делаем, где работаем, участвуем ли мы за границей в митингах, в поддержку оппозиции. Пытались связаться через мамин телеграм со мной, да я на связь ни с кем не выходила и перестала контактировать с
0: рухом. Вячеслав Сівчук, рух солидарности раз. Справа в том, что это не есть некая приватная справа. Меняется политика просто в Польше в отношении до белорусов, потому что у меня все больше и больше информации, что, ну, по-перше, очень тяжко зараз почали давать оборону. Хотел бы нагадать, что по несколько годов белорусы чекают решения, что ранее не было. Польша пошла уже не к литовским шляхам, дякую Богу, еще не украинским. Я нагадаю, что в Украине вот заявляют зараз громадяне Беларуси изгоями. А в Литве достатково шмат белорусов уже переехало за эти годы с Литвы в Польшу. Я связываю эти решения не с некими особистыми справами белорусов, бо в Беларуси глобальная гуманитарная катастрофа. И на угол ни один громадин Беларуси сегодня не застрахованы от того, что он трапит под криминальную справу. В турмах несколько тысяч белорусов, бо звездки, что их там всего 800 с нечем, это вельми заниженные звездки, это все признают. Боятся называть лишь их уже отсюда около 5000 человек на сегодняшний момент. Я звертаю увагу, что в турмах достаточно шмат уже тех людей, которые нават подтримали режим. Бо Беларусь вернули в сталинские часы, и тут самое головное, так, это как был человек, а справа для его знойдется. На великий жаль, шмат кто уже, кто вертался за межа, так само трапил под криминальный переслед. И тут, саправды, немахшимо угадать, накольки эта ГБшная банда мает планы там на ближайшие месяцы, на ближайшие полгода, кольки им треба белорусу посадить. Вот этой белорусской реальности слабо разумеет за межи, в чем великая заслуга тех, кто заменил оппозицию в 2020 году. Я официально попереживал, что у белорусов в Польше будут проблемы с переездом в офисы. Вот я просто расценю вот этот приватный выпадок с тем, что люди, которые были в 2020 году актарами выборчего фарса перед опошнего, они как раз приехали в Польшу. И тому, на мой погляд, вельми логично, ты и подеи, и это совсем не приватный выпадок.
1: Зараз Вероника Праслава обскарджвает отмову. И она сподеется, что польские службы зрозумеют ее ситуацию и вынесут становчее решение.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Еволюція білоруського одродження. Безплатне радіо. Рукопіс чорнокнижника.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Белорусская Нива» проанонсовала лекцию в Вильне. Белорусский студентский союз ладить публичную лекцию в зале Белорусской гимназии на Вастробрамской 9. Читать будет громадянин Антон Луцкевич на тему «Эволюция белорусской драдженской идеологии и отбитё её у литературы. Уваход вольный и бесплатный».
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Газета «Громадянин» у 1928 годе поведомила про бесплатное радио у Бернардинском саде. З инициативы магистрату места Вильни у Бернардинском саде каля летнего театру поставлено радио, яким можно корыстаться.
0: Беларусь у Интербельме.
1: У 1922 годе газета «Белорусский звон» опубликовала великий материал про рукопись чернокнижника 18 веку. Жидовской исторической комиссии при Наркомосвету удалось сдобыть рукопись жидовского пана Твардовского с ваколиц местечек Радашковича и Смиловича. Скураный фолиант часу 18 веку, рукопись мая более 300 листков пергаментной паперы, писаны в розные часы у протягу всего 18-го стагоддя по-гебрайску, жидовску и белоруску у жидовской транскрипции. Белорусский элемент этого рукопису досить значный, але вымагая великого расшифрования. Назовы древов, кореньев и зелок усюды на белорусской мове. Сярод розных таемных молитв каббалы, побач с жидовскими анелами, сустракается белорусская мара и святый Микола. А прача гэтага у рукопису есть шмат белорусских замовов и заговоров ад розных хвароб і занядужанняў. У запісах гэтых загавораў відаць, што местачковы ізраільскі пан Твардоўскі ў Дзюхкосі месяцамі нават добра не разумеў мовы і перакручваў беларускія словы, перапісываючы іх па-свойму чыста жыдоўскім выгаварам.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Зеленский дозволил открытие архива по справе Волынской резни и дальнейшей эксгумации. Напады на Герасименю не имел политической мотивации, але пытания безпеки застаются, каже Александр Апейкин. Напад дальше проходит фестиваль обучанных тутака. О студии с новинами Анна Шайковская. Варшава, Киев. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу объявил, что будут открыты все архивы Службы безопасности Украины и Службы внешней разведки Украины, которые касаются трагичных событий на Волыни в 20-м столетии. И он добавил, что будут приняты решения об выдаче значной количества дополнительных дозволов на проведение пошуковых и эксгумационных работ. Президент Украины так мотивировал эти решения. Цитата. Приоритеты зрозумілыя. Усім нам у Европе потребные добрососедские, ровные и взаимовыгодные отношения, заснованные на повазе. Польша оказала значную поддержку Украине после початку полномасштабного уварвания России. И мы удячны я Польше за это. Оборона независимости Украины непосредственно обозначает умацывание независимости Польши и выклики безопасности, с которыми сегодня сотыкается Европа. Могут быть выражены только про сотрудничество, в приватности сотрудничество помеж свободными народами нашего региона, говорится в поведомлении Зеленского. Мужчина, який напав у Варшаве на белорусский оплыв Чеху, трехразовую призерку олимпийских гульняв Александру Герасименю затримали. По воде прокуратуры напады не были здійснены на национальной глебе. Керовник Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Апейкин витает то, что польские правоохранные органы худко знайшли нападника. Разом с тем, по воде его, этот выпадок еще раз показывает на необходимость думать про безпеку белорусских спортсменов и активистов за межой.
3: Такая ситуация, что это саправды некий такие выпадковый вариант. Ось потрапился. Але, як мы бачим, на таких випадках, якби у Польщі стало все больше і больше. Покуль, якби ми бачимо, що некі такі лічені, якби ситуації відбуваються з білоруськими активістами, я б не сказав, що це нека така масова з'ява. Але небезпека натурально завжди є для політичних активістів. Право кожного – це сочити, власне, за своєю безпекою, за своїм осяроддям.
2: Нагадаємо, напад відбувся 10 липня на автовокзалі Варшава-Заходня. Мужчина підійшов до Герасименя ззаду и ударил ее кулаком по голове. Позднее следство установило, что подозреваемый мог здійснить еще несколько подобных нападов. Польский суд постановил арештовать подозреваемого на 3 месяцы. Ролю белорусской диаспоры тяжко переоценить, каже представник товариства белорусской диаспоры у Польши и телевизийного проекта «Беларус Туморов» Алексей Диковицкий. На его думку, мощная диаспора помогает белорусам у эмиграции, а так само допоможет в будущих демократичных переменах у Беларуси. Одним из важных факторов при этом является белорусская мова.
4: Белорусы, которые живут теперь, допустим, у Польши, я думаю, что они отчувают, либо ранее и позднее отчуют, что ставление до людей, которые говорят на своей мове, оно все-таки крыху иншее, чем до тех, кто не говорит на своей мове. Поэтому я думаю, что это ключевая проблема. Я сподіваюся, что так шматликая белорусская диаспора, она будет в стане народить разные белорусскомовные колы, я не ведаю, от варштата у вышиванки по аматора урок музыки, рыбалки, я не ведаю еще чего. И коли будет так, то человек тогда пойдет у некие там колы рыбаков и будет говорить там по-белорусски.
2: Алексей Диковицкий додает, что такие подеи, как фест Тутака, это доброе место на то, якобы почать размовлять на своей родной мове. Подляша. Фестиваль обучанных Тутака – это не только культурная и адукационная пляцовки. Знайшли свое место на импрезе так само дискуссии на политичные и громадские темы, а так само не засталося поза увагой питание допомоги былым политичным зневоленным. Каменем, каже Ганна Федоронак, директор шелтера і фонду «Притуляй мені».
0: Ми тут збираємо гроші на допомогу шелтеру нашому для політв'язнів. І це всі речі, що ми зараз не продаємо, а міняємо донати, це зроблено руками нашими, моїми особисто, Олесі Буневич і нашими жихарами шелтера. Білоруси як їхали, так і їдуть. Виходять по 5-6 років відсидівши, навіть може навіть більше часу віддають, бо пройшли такі терміни, де їх виходять на волю. І вони приїжджають до нас, і вони приїжджають з сім'ями, з дітьми. І 2 місяці вони у нас живуть дарма, і ми допомагаємо легалізації, спеціалям, усім.
2: Набивши на фестивальнім кірмаші речі від фонду «Притуляй мені», можна таким чином долучитися до допомоги билим політичним зняволеним та їх сім'ям. Більше новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес «Гатіка».
5: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі і навальніцы. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца ад 25 да 28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Иде ходок. Над им дожить сняжить. Ему не выйти с этой круговерти. Ён ведая так мало, каб померти. И гэтак много ведая, каб жить.
6: Витаю. Тут программа «Житё с литературой». Сёння у перадачы пачуеце. Уладзімір Някляеў адзначае сваю 80-годзе.
7: Насамрэч літаратура была і застаецца для мяне тым, што звычайна называюць сэнсам жыцця, па-за ёй сябе не ўяўляю.
6: Рыхтуецца да выдання кніга пра нясвіжскае паўстанне.
8: Твор, які сапраўды мне баліць, бо гэты твор звязаны з нясвіжскім паўстаннем.
6: А таксама рэцэнзію на зборнік паэм Уладзіміра Някляева «Кніга лёсаў».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
1: Сёлета 11 ліпеня Владимир Някляеў адзначыў сваё 80-годзе. Радыё – гэта своеасаблівая машына часу. Я вырашыў з дапамогай радыё перанесціся ў 2011 год. 20 траўня 2011 года ў судзе Фрунзенскага района Менска Владимир Някляеў быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады. Паэта вызваляюць пад хатні арышт. І ў гэты час таварыства вольных літаратараў узнагароджвае паэта літаратурнай прэміяй «Гліняны вялес» і ў офісе ПЭН-цэнтра адбылося ўханараванне. Прапаную вашу увазе репартаж пра гэтую падзею.
2: Что это гром гремит? Это я попросил Велеса. Замою ему гром, гром загремел. Сподяюсь, что он мне будет помогать не только в питаниях надворья. На самом деле литература была и застается для меня тем, что, звичайно, называют сенсом життя. Паза ее себе не уявляю и не отшуваю самим собой. И единое, что ратую, что политика, живая политика, которой я сегодня занимаюсь, подобная внешнем до творчества, только тут ты працуешь не со словом, и кое промовляется людьми, а с самими людьми. Тими, хто і придумляє ті ці інші слова, те, що відбулося сьогодні. Мої товариші якраз не по політиці, а по поезії. Цим Велесом мене відзначили, щиро скажу, мені радує.
3: І він народився на білий світ під кінець стагоддя і тисячогоддя. Я от їх росний викинув партбілет у новокольне осяроддя. На хрезбіни постеріли білий обрус, а посередині червона стужка. И он закричал: «Живе, Беларусь!» Коли его мати, накормивши, загушкала.
4: Я задоволен тем, что эта узнагорода знайшла героя.
5: Литературный критик Александр Федута.
4: Это один белорусский поэт, который не покривился на меня за той артикул, который я про него написал. Господар Владимир находится на певной вышине литературной и поэтичной. Когда он может сказать сам себе: «Все равно мои верши читают, а ваши артикулы никто». А по-другому, не вельми приятно, что книжка, за которую он отримал премию, вышла в выдавецтве «Лемариус», в выдавецтве моей жонки. Книжка вельми добрая. И каждый выдавец мае гонор, коли мае отношение до такой книжки.
6: Аркуш давно уже просил, как я долучился до створения Велеса глиняного.
5: Автор статуэтки «Глиняный вялес» – скульптор Гений Клойка.
6: И вельми легко и худко зробилось, и отрымалось излепить. После этого видно, что это, напевно, будет для Некляева. Так что я вельми удячный лесу, что долучился до этого. Мне вельми приятно было это сделать для поэта Некляева.
7: Все лето политика поклопотилась про то, как снять интригу с глиняного Велесу.
5: Старшиня пенцентру Андрей Ходанович.
7: Зразумела, любая форма подтримки потребная Некляеву человеку. Але это абсолютно не сдымая пыточного вымирения подеи. Бо это и поэт ведает, чем зачепить за нервы десятки сотни тысяч читачов. Это поэт, який сполучая высокую планку поэзии с умением выказаться, с веданием коли и для кого промаулять. В этом сенсе хаджение Некляева у политику так само было поэтичным, судовно ведаючи, чем рызыкуя творца, все-таки рызыкнул и пошел, значит, мел мотивации. Мне простей всю эту историю разглядать не у политичных, а у поэтичных категориях. Некляев зарабил все залежное от себе за опушний год для поширения кола аматоров белорусской поэзии.
1: Затым Владимира Някляева чакалі новыя драматычныя падзеі, і пры кожным палітычным крызісе ў роднай краіне паэт апынаўся ў эпіцэнтры падзеяў, а затым раз за разам быў вымушаны з'язджаць у эміграцыю. Вось і зараз паэт жыве ва Ўроцлаве. У гэтым горадзе ён урачыста адзначыў сваё 80-годзе. Я таксама віншую паэта і жадаю яму ўжо на наступны год адсвяткаваць свой дзень народзінаў у родным краі.

0: Старонки з книги.
1: Протягиваем знакомить с поэзией автора сборника поэм «Книга лёсов». Свои верши читая Владимир Некляев.
2: Струменится по жилах холодок, сплывая час по стылых небосхилах. Завершено, дописанный родок, плачу долги и плачу на могилах. Уже надеи белый голубок меня не уздыме на сомлелых крылах. Завершено, Господь глядит за блок, плачу долги и плачу на могилах. Лучить и блытать в устье и в итог раки бытия мне более не по силах. Я сел на бережок, плачу долги и плачу на могилах. Мне голосы гукаются сдалек, и память на остылых небосхилах. То пырхая небыто мотылек, то крутится небы змея на вилах.
3: Скончилось лето, не сумуй, звыклую ходою час простуя. От спокою ён тебе уратуе, от самоты сам себе ратуй, не сумуй. Еще в твоих годах вересень не першая прикмета. Падают антонуки у садах. Скончилось лето, вывесило желтые сяги на плотах, бульбовником каная. Не сумуй, ширей забираги, речек не бывай. Призвышайся речищем тячи и імгненням будучим богаты. Страченная стратой не лечи, счастный будь, что мел такие страты.
2: Заплакать мне по той весне, як солодко, так горко. Там з ночи у нож скакала у сне, огнем по золотой сосне червоная вавёрка. Один одну гукну весну, ни голосу, ни реха. Прочнуся плакать, знов засну, и мне вавёрка щинить сосну у золотых орехах. Заплакать мне по той весне, як солодко, так горко. Там з ночи у нож скакала у сне, огнем по золотой сосне червоная вавёрка. Один одну гукну весну, ни голосу, ни реха. Прочнуся плакать, знов засну, и мне вавёрка щинить сосну у золотых орехах. Молитвы, клятвы, споведи, законы, и неназваным Бог дає імёны, каб доўжыць род, асуджаны на звод. Чытаюцца, але наадварот, нябёса ў таямнішыя пісьмёны на стылай плыні раўнадушных вод. Пракляцці, здрады, вераломствы, бітвы, хай страшны суд, нібы да шыі брытва ўсё бліжэй, што будзе на судзе, калі па плыні сам Гасподь ідзе. Калюся клятвы, споведі, молитвы на хутка плыннай пішуцца в ваде.
0: Старонкі з кнігі.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
4: І нязёлкі ад іх мала толку гартаю.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Польские политики отреагировали на пропановы Зеленского по поляпшению относинов. Те в Беларуси мащемя перемовы за круглым столом, якая будучиня чакая сборная Беларуси и России у сусветным футболе. У студии с новинами Анна Шайковская. Польские политики отреагировали на кроки президента Украины Владимира Зеленского по активизации диалога на линии Варшава-Киев. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что витает заяву президента Украины Владимира Зеленского относно эксхумации на Волыни. «Я с задовольнением и надеей витаю слова и решение президента Зеленского относно относин помеж нашими краинами, якія повинны грунтоваться на взаимной повазе и правде. Мы готовы до серьезного и сябровского диалога по питаниях, якія нас объединяют, и тех, якія нас сегодня разъединяют», написал Туск на платформе X. Вице-премьер Польши, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш написал на платформе X, что любая декларация, якая набежает нас до вырашения складанных питаний помеж Польшей и Украиной, заслуговывает уваги. Я спадзяюся, что объявы президента Зеленского относно открытия архивов эксхумации и диалогу перетворятся в конкретные деяния. Это той керунок, до кого мы имкнулися, отзначил Косиняк-Камыш. И он запевнил, что с самого початку мы сконцентрувалися на диалогу и ушановании памяти ахвяра у Волынской разни. Сегодня у Польши и Украины есть агульный ворог – Россия. Вось у чем погроза нашему парадку. Подел наших народов у интересах Кремля, додал Косиняк-Камыш. Нагадаем, президент Украины Владимир Зеленский у пятницу объяснил, что будут открыты все архивы Службы безпеки Украины и Службы внешней разведки Украины, которые тычатся трагичных подеял на Волыне в 20-м стагодзе. И он додал, что будут приняты решения об выдаче значной количества додатковых дозволов на проведение пошуковых и эксхумационных прац. На фестивале обучених тутака, який працягвае свою працу ва урочышчы Барык, што каля гарадка, нашмат месца займаюцца дискусіі на розныя палітычныя і грамадска важныя тэмы. Адна з іх была прысвечаная тэме «Круглы стол у Польшчы ў 1989 годзе. Ці магчымы такі сцэнар у Беларусі?» Вядоўцам дискусіі выступіў спікер Координацыйнай рады Артём Брухан.
3: Тое, што я казаў падчас дискусіі, можа праз 30 год буду критиковать тих, кто пропоновывали эти шляхи, и хай критикуют, это добро. Але важно, что мы зараз находимся вот тут, у демократичной, незалежной Польши, не под уплывом России, не коммунистичной Польши. И для нас это приклад, это достижение вот то, чего бы мы хотели. И коли для этого придется пойти на старте на некие соступки, ведайте, я готов идти на их.
2: Пригадаем, что частка демократичных сил у Беларуси не выключает, что в будущем решением проблемы транзиту влады может стать круглый стол. Это самая перспективная махчимость для нашей краины цивилизованно вернуться до нормального життя. Такий шлях дозволил бы снять санкции, вернуть замежные инвестиции, позбегнуть сценария неконтролированного распаду державной системы, а так само забеспечить плановый демократичный переход улады без потрясений, кажа у приватности белорусский политик Павел Латушка. Спорт. Напередодні паўфіналу і фіналу чэмпіянату свету па футболі эксперты ўжо падвозяць першыя вынікі турніру. Фаварытам фіналу букмахеры і аналітыкі лічаць Аргенціну, дзякуючы яе вопыту, арганізаванай гульні і здольнасці вырашаць лёс найважнейшых матчаў. Сваю ацэнку мундыялю дае кіраўнік беларускага фонду спартыўнай салідарнасці Александр Апейкін.
4: Мундыяль 26, ён атрымаўся даволі яскравым. Немає, не було відавочного фаворита, не було такої предказальності у плей-оффах. Вельми здивила натуральна зборна Норвегії про удільника фіналу та іспанська, латиноамериканська версія футболу. футболу яна з'яўляецца зараз у свеце дамінуючай. Казаць, што ёсць нейкі ў гэтым матчы фаварыт, таксама немагчыма.
2: На думку Александра Апейкіна, Беларусь пакуль не мае рэальных шанцаў трапіць на наступны чэмпіянат свету, найперш праз недастатковы ўзровень нацыянальнага футбола. Разам з тым, Расія ўжо да мундыялу 2030 года можа вернуцца ў міжнародныя спаборніцтвы, калі цяперашняя тэндэнцыя да паступовага змякчэння абмежаванняў у міжнародным спорце працягнецца на фоне вайны ва Ўкраіне.
4: Па ўзроўню зборнай Беларусі, ўзроўню вось каманд, якія выступалі на чэмпіянаце свету, пакуль мне цяжка ўявіць, што Беларусь змагла бы неяк дабрацца і потым неяк канкурэнтна змагацца на чэмпіянаце свету. Зборная Расіі, магчыма, ўсё ж такі патэнцыйна магла бы дабрацца, мне здаецца, на наступны мундыяль 30-го году. Я думаю, што да гэтага часу ўжо вельмі шмат падзей адбудзецца.
2: Паўфіналы чэмпіянату свету па футболе адбудуцца ўжо сёння, а фінальны матч мундыялу пройдзе 19 ліпеня. Больш навінаў знайдзеце на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі і навальніцы. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца ад 25 да 28 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай на радыё Рацыя.
5: Гэта ж можна рабіць і рабіць.

0: How was that?
1: Крыху уже сказала о навязании до песни Родриго и Габриэли про фест ту, такая, как и проходит каля городка, что близко польско-белорусской межи. Одной из музычных гостей фесту есть Анастасия Рыдлевская, мастачка, перформерка, але и поспеховая вокалистка и продюсерка. Limerence написала про пустечу, якую покидают после себя люди, одиноту, страту и тишиню после того, как нечто скончится. Кожная ей песня так само мая отповедня подрыхтаванный визуальный бок, бо это так само вельми важное для авторки и мастачки у одним.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Белоруссии.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше. Война в Украине. Зеленский выказался про удары по складу у России. Те увели лимиты на бензин на белорусских заправках на меже с Россией. Другий день фесту Тутака под Белостоком. У студии с новинами Стась Дедерка. 1606 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментовал сегодняшние удары по складах Wildberries у России. Цитата со звороту. «Сегодня наши далекобойные санкции спрацевали по трех напрямках на российской территории, так само на часово оккупованной нашей земли и у моря.

Ой, слухайте, я приехал сюда со своей невеличкой крамой, которая называется «Подпольщики». Это вышивка белорусская. Мы робим вышиванные значки, нашивки, тишотки с вышивку, такие шоперы цікавые белорусские. Ну и троху маем мерчу от наших ВРУ с фронта, которые так само завитали, можно зиме тут побачиться на этом фесте. Так само мы зробили пару цікавых речей. Например, мы отримали дозвол на значки с вершницей, которые только у нас, и только у нас их можно набыть. Ну и так само мы имеем такой невеличкий музычный куток, так скажем, где есть тишотки гурта «Дитюки» и где есть тишотки от «Помидорова».

0: Я вельмі радая. Я першы раз 4 гады вот так атрымалася, што ўдалося прыехаць першы раз, вырвацца на толькі дзён. Праца, ўсё гэта неяк адкладвалася, а тут я ў апошні момент просто так вырашылася, не было з кім паехаць, а тут мне прапанавалі, што мяне возьмуць з маёй дачкой, которой 13 год. Я кажу: "Окей, я зараз, я за 40 хвілін сабралася, не ведаючы, што тут трэба браць". Казалі: "Падушкі, адзеяла, каб цёпла было, цёплая вопратка, чыстая адзежа". Я настолько уражена, мне так классно, мне так файно. Мы мало спим, потому что тут пяют песню всю ночь молодь. Холодно вельми, вельми холодно. А лишь я думала, моя малая запросится на наступном тыдні, як мы поспали першу ночь, ліў дождь у четверг, всю ночь. Я думала, зараз кажуть, поедем до дому хоть на поезде, на пронатягніку. А она прачнулася и сказала: "Мама, я кожный год теперь буду тебе просить, каб ты мне сюда привезла". Это еще была первая ночь, как только переночила. Еще не бачила все остатнее. Короче, супер организация. По быту так само мне сподобалось, что... А мать, что даже лазня есть. Хочешь, можно попариться. Все классно по быту. И еще мне вельми сподобались концерты. Это такая атмосфера. Это просто... Не шужу году, то не будем казать кольки, але я разом с молодью схикала под сцены, и мне было вельми классно.
1: А кто именно за артистов?
0: Я вельми люблю Стыльского «Дай дорогу». Это было классно. И учора по дитюку танчили, прыгали. Новый бенд будет, я вельми их люблю, але потребно ехать завтра на працу. И никто, что мне не пытается в шофер и водители, сказал, что мы сегодня с обеда поедем. Ну, всем завтра на працу зранку, а я что человек, кто привез, то и домой повезет. Новый бенд вельми так само люблю, але сегодня не отрымается попытно. Сустрелась с вельми многими людьми поразмовлять, за кем я хотела поразмовлять. Да, у нас каких не бачила, Павел Павлович Латушка. Ну, вельми много, Тихановский мы котлеты жарили учора, тут смажили и раздавали людям. Не всем хватило котлет, потому что, ну, где что столько накормишь, вось. Лишь котлеты Тихановского были, вось. Мы учора были, котлеты жарили.
1: Але не только вы приехали, а лишь еще и привезли с собой бабу Галю.
0: Подписывайтесь на канал Лукашёвкі. Бабе Галі повезло еще больше, чем мне, потому что она взяла интервью у всех знакомых великих знаменитостей, звездов. Это и у Стыльского, и у Павловича Латушка, у всех артистов, Стрыжака. Вельми много кто хотел дать бабе Галі интервью, и дети давали, и вельми было весело. Так восприняли все. Я удивлена была тем, что так ведают добро бабу Галю.
1: Але вы так само побывали и у якости амплуа бабы Галі на встрече Белсата, якая ладилась и так само тут?
0: Да, так само. Гэта мы былі з нашымі, з маімі гэтымі сябрамі, чыноўнікамі Сергеем Мікалаевичам, Мікаларам Сергеевичам. Мы былі ад Хайтака запрошаны ў госці. Вось. Гэта было ўсё экспромтам, спадабалася ўсё. Там будзеце глядзець у выпускі, там будзеце даже стрыптіз ад бабы Галі. Мне спадабалася, я не хачу тут хваліцца, але я просто здзіўлена конт таго, што гэтак ведаюць гэтак персанаж беларусы. Тут беларусы шмат, ну, казалі, мусіць, больш, чым за 3000, так? Мне было страшна. Калі здымаеш выпуск на камеру, вот просто не на людях, то это простей намного. А коли вот так, мне было страшно, потому что я без Нинки, Нинку не пустили, визу Валету не зарабили, как я рассказываю собаку ейному. Мне одной было трохи так, ну, страшновато. Я не могла перешагнуть, зарабить этот первый крок, как почать это все. И тут их зарабила уже с Юром Стыльским, он меня подтримал, мы зимся броем, и он ее кубачу сразу. И все, и тогда бабу Галю понесло. Уже я ходила, и так воспринимали вот белорусы все, что вот ведают, и я боялась того, что красно-зеленый стяг на плечах, все, ведаете. А тут так, думаю, побьютесь. Мне, здається, трималось супер. Будет вельми веселый выпуск. Тем более, что все побачат, что такое тут, а там я показала все куточки этого вот. Ну, мальчик, что даже по палатках, по этих наметах баба Галя лазила. Шукала наркоманов, проституток, усяго. Так, мне кажется, будет цікаво, здається. И наступным годом еще больше людей сюда приедет.

0: чим долучилися до фесту Тутака?
1: Получить максимум позитива. Дело в том, что эта площадка, она вот, уже тревога. Это как атомный реактор, в котором собрался весь огонь белорусской интеллигенции, очень сильных людей, добрых, красивых, умных. Просто ходишь и получаешь кучу эмоций положительных. Вообще класс. Ну, то есть праздник классный. С друзьями встретиться, спел муры на площадочке своей, ну, дал концерт там на площадке палаточном, городке своем. Так что все нормально, праздник продолжается. Было прекрасное выступление группы «Дай дорогу», порвали народ. Вот, «Крамбамбуля», потом еще там команды. Считаю, что здесь цвет все-таки Беларуси собирается.
0: Сергей Тихановский зараз на воле. И отрывалось вам уже заспевать разом «Муры».
1: Конечно, мы в Вильнюсе встретились и, конечно же, спели. И так что вот на ваша передача, я так думаю, она немного была пророческая, потому что когда к эгрегору подсоединяется много людей, которые слышат, какую-то информацию получают, то высшие силы услышат эту, вселенная слышит этот запрос. И вот этот запрос не прошло и, как говорится, полмесяца. Я просто был в слезах, когда узнал, что Серега на свободе. Для меня это было просто как удар молнии, потому что надежды было мало. Я еще недавно, получилось так, что у меня какие-то были отчеты там перед Серегой, какие-то чеки лежали. Я их достал, думаю, они уже мутные стали, их уже не видно. Думаю, ай, выкину. Я выкидываю, мне на завтра звонят. Серега на свободе. А что? Жесть, короче. Вот я серьезно говорю. А перед этим я посмотрел, там планетарные такие всякие астрологи всякие там говорят, что избавьтесь от старой и получите новую. Избавился от чеков, получил целого Серегу. Получается трындец, я говорю. Такое есть. Ну, веселое такое все. Позитивное событие. Я надеюсь, я верю. Опять же, я верю в то, что мы скоро увидим усы на стеле Лукашенко. Вот, так что не за горами, я думаю, что Украина и Беларусь, я думаю, что мир этот, он идет медленными шагами, правда. Но медленными это для нас, для Вселенной, я уже говорил в манифесте. Кстати, за 24 число мая можете послушать, если кто не слышал, вот эту передачу и посмотреть там. Но песни, да, и хорошие наши песни, и белорусских еще артистов, и моих, и мои песни. Вот, услышать. И вот я говорю, что все идет медленно, но медленно с нашей, людской. А на планетарном уровне все происходит быстро, мгновенно. Поэтому мы идем в нужном направлении. Так что все идет красиво, хорошо. Вот мы здесь, мы вместе, наше тепло, наша энергия, она звучит так же, как и в 2020 году. Живи Беларусь, слава Украине, героям слава. И Беларусь будь вольной, свободной, красивой, счастливой. Лучше белорусов людей в мире нет.

0: мне столько знакомых, столько сябров, что мне вот не хапало часу знакомиться. Мне, дай Бог, хватило часу, то, что я сустрелась с усими. Я убила столько желаек, сразу съехала в 21-м году у шелтера тут. И у меня много сябров засталось у Белостоку. И я сегодня амаль что всех побачила своих белостоцких сябров, с якими мы тогда вот были разом у шелтера, жили в Белостоцке. Все у меня были приемные встречи с ними. Вельми приемные. И они удивились, как выросла моя Сашка, дочка, бо она тогда еще малая была, тут уже амаль со мной ростом, эта девчина моя. Так вот, познакомилась с хлопцами, которые были из Литвы. И они жили разом с нами, вот мы и познакомились. И они потом моим девкам, и Саша моя сябровками, и они приносили им шоколад. Познакомились девчаты. И они столько сябров тут понаходили. И они просто, вот я их не бачила. Но еще до сябрами, им вообще классно понравилось. Столько знакомств, столько контактов. Может, себе хлопцев познаходили, не знаю. Себе сябров. А мне, правда, не хапило часу.
1: Чую, некуда не бездалек, долгий самотный поклик.

0: Слухайте, я на эту поляну приезжаю уже 20, не памятаю, 5, 6, 7 раз. Я уже докладно сгубился в личбах, бо я ранее сюда ездил колись на басовище 6-90-х годов. Каждый год от Маслова я у Липини находил 2-3 дни, как сюда приехать хотя бы на один день. И вот как бы для меня это такая традиция. Тут такая, это как связанная традиция помеж тем басовищем, которое існувало тут, вот на этой сцене, на этой поляне. Ну и сучасності, якою називається тутака.
1: Музика, як лад життя. Маніфест. Авторська програма Марини Савіцької.
2: Дякую великі усім, хто долучився не тільки до наших ефіру, але ж ще і до фесту тутака, що под Белостоком. Мене звуть Марина Савіцька. Справоздачу чекайте на наступним тижні. Живе рок-н-рол!
3: Як служив же ж я у пана, ди на перша

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17-я година у Беларуси, 16-я у Польши. Война в Украине. Кольки живе российский новобранец. Белорусы замежжа стали меньше активными, констатует Латушка. Другий день фесту «Тутака» под Белостоком, что у программе. У студии с новинами Стась Дедерка. 1606 день войны. Середняя протяглость життя российского новобранца, який прибывая на поле бою в Украине, от 20 до 30 хвилин. У такую оценку огучил директор ЦРУ Джон Редклифф. Усе дякуючи украинским дронам на базе штучного интеллекта, які стали специализованными и недорогими машинами у войне. Поводле его слов, темпы российского наступу замарудились, покольки Украина домоглася значных поспехов у корыстанні беспилотников и асиметричных методов ведения войны, что значно уравновывает шансы. Цитата со слов Редклифа. «Покуль Россия оккупировала 20% территории Украины. Коли я занял посаду директора ЦРУ, 18 месяцев тому Россия оккупировала 19%. Меж тем, страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 427 000. За сутки показчик вырос на 1420. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлик ведя Генштаб Украины.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 в Польше. Война в Украине. Зеленский может звольнить главнокомандующего. Знайшли зниклого у Каталонии белоруса. Тихановская наведывая фест Тутака под Белостоком. У студы с новинами Стась Дедерка. 1606 день войны. Российские оккупанты мета-накированно ударили дронами по тягнику Киев-Запорожье. Пожар охопил локомотив и пассажирский вагон, передает агенция УНИАН. После возмоцнения протестов в Украине с потребованием отставки главнокомандующего Узброенными силами Украины Александра Сырского, президент Владимир Зеленский разглядает махчимость знайти ему замену. На этих выходных он планирует провести сумовые с кандидатами. Про это поведомляет Файнс Financial Times со спасылкой на крыницу в администрации президента Украины. Повод для суразмовцы Зеленский готов извольнить Сырского, коли знойдя командующего, что сможет обеспечить плавную передачу полномоцтва и одночасово утримать оборону уздовж 1200-километровой линии фронту. Нагадаю, что Сырский займает посаду головного командующего Узброенными силами Украины с лютого 24-го года, и он заменил на этой посаде Валера Залужного. Знайшли зніклага ў Каталоніі беларускага дзеяча Геннадія Смаляка. Цяпер ён у шпіталі. Пошукі вяліся амаль месяц. Інфармацыю пацвердзіла свабодзе былая жонка сяброўка і калега Геннадія Марта. Падрабязнасцяў таго, як для Геннадія прайшлі папярэднія тыдні, не раскрываюцца. Вядома, што Геннадію 36 гадоў у Беларусі дапамагаў бездомным аднаўляць дакументы, перасяляцца ў вёскі, займаўся праектам «Ежа замест бомбаў», дзе валянтары кармілі бездомных, працаваў санітарам у псіханы урлягічным інтэрнаце ў Менску. Дадаткова там жа валянтэры ўладзіў музычныя выступы. Для жыхароў інтэрнату праводзіў арт-тэрапію. Пасля ад'езду з Беларусі жыву

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше. Война в Украине. Зеленский выказался про удары по складах у России. Ці ввели лимиты на бензин на белорусских заправках на мяжи с Россией. Другий день фесту тутака под Белостоком. З навінамі Стась Дедерка. 1606 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский прокоментовал сегодняшние удары по складах Wildberries у России. Цитата со звороту. «Сегодня наши далекобойные санкции спрацевали по трех напрямках на российской территории, так само на часово окупованной нашей земли и у моря. У приватности, в отказ на российские удары по нашей цивильной инфраструктуре, по наших городах и громадах, были пошкоджены два значные логистичные объекты у Московским и Тамбовским регионах на отлеглости больше за 500 и каля 700 километров от линии фронту. И они выкористовывались агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для вытворчести дронов и навигационных обсталевания. Так само был пошкоджен нафтовый объект. Кроме того, украинские мидлстрайки, это тип беспилотников, працевали по целях в акватории Азовского моря и Черного моря, так само в часово оккупованном Крыме. Ситуация с палевом на мяжи. В интернете разыходится информация, что на одной из белорусских АЗС, каля самой мяжи из России, небыто обмежевали продаж палева. Не больше за 20 литров в один автомобиль, никаких канистров. Причиной называют кировцев, которые едут в Россию и заправляются перед мяжой, створяющие проблемы с палевом для местовых жихаров. Выдание «Наша Нива» удокладнило, что говорка идет про автозаправочную станцию у городском поселку Езярышча Витебской области. Поводле кировцев такий режим дейничал пронамсе у четверы пятницу. Работники станции небыто тлумачили, что отримали указание не заправлять автомобили до полного бака и не отпускать палево у канистры. Сегодня на АЗС у Езярышча отказали, что у них никаких лимитов нема. Такая же ситуация на инших АЗС у Витебской и Могилевской областях. Автомобиль можно заправить до полного бака, а так само заполнить канистры. Как означает «Наша Нива», чутки про лимиты з'являются на фоне масштабного палевного кризиса у России. Одной из его уголовных причин стали регулярные удары Украины по российской нафтоперепрацовчей инфраструктуре. Знайшли зниклого у Каталонии белорусского утекача Геннадия Смоляка. Теперь он у шпитале. Пошуки велись амаль месяц. Информацию подтвердила свободе была жонка, сябровка и коллега Геннадия Марта. Подробязности у того, как для Геннадия прошли попередние тыдни, не раскрывают. Вядома, что Геннадию 36 годов, у Беларуси допомагал бездомным обновлять документы, переселяться в вёски, займался проектом «Ежа» за мест бомба, где волонтеры кормили бездомных, працевал санитаром у психоневрологичном интернате в Менску. Додатково там же волонтеры уладил музычные выступы для жихаров интернату, проводил арт-терапию. После отъезда из Беларуси жил в Украине, Польше, Немеччине и Испании. За межой працевал журналистом для разных выданий. Подляша. Я тут у першуню,

0: Пожарский концерт пожидания в новости. Нагадаю, что наш телефон свободный. 85-654-5151. Набирайте, звоните, передавайте пожадания, наилепшие ведома. И вось любимой маме Анне Самасюк с Чарумхи усяго наилепшага, шмат здоровья и спокойной опеки Божьей на штодень пересылают и жадают любячие дети, внуки и правнуки. Бадай, что нехто нам дотелефоновался. Витаем сердечно. Кто нам дотелефоновался? Алло, алло. Витаем. Ну, бадай, что раздумался нехто.
1: Для каханой бабули и прабабули Олимпиады Мартынюк Сплютыч жадаем шмат, шмат здоровья, счастья, шмат силов и задовольнения с внуков и правнучки. Пожадание шлють внучка Доминика с Сальманом и правнучкой Лайлой из Глазго, а так сама дочка Анета и внуки Юлия и Алекс с Лютона.
0: А у нас уже сувенир и «Гей на коня».

0: Подляжский концерт пожидания у нас на сувязи топорки и сфадар Виталий со специальным запрошением для наших слухачов. Вось слухаем.
1: Добрый вечер. Витаю сердечно рады рация и сердечно поздравляю всех ведущих и много здоровья желаю. И всем слухачам, которые слухают радио рация, запрошаю завтра до топорков на перепелицю на годину 13. И хочу поздравить сестру Веру Шернев и ее целую родину, Нину и Васю Состачка и их целую родину, Нину Григорук с Курашева, Калину Тимошук с Новой Воли.
0: Алло, алло. Ну, мне уже снова голос пропал. Сувязь пропала. Ну, нияк нам сёння не шанцуе. Нияк зрываецца сувязь. Можа, спадар Віталій пазвоніць яшчэ раз. Будзем бачыць. Ужо другі раз нам сувязь парвалася. Ну, але запрашэнне ад спадара Віталя вельмі шчырае. Гаварыў, перепеліця у тапарках раз у рок, але то ёсць такая падзея. Ну, вось нехта нам тэлефануе. Будем спадзявацца, што гэта... На жаль, не атрымоўваецца.
2: Сердечные привітанні для Радио Рація і ведучых концерт пажаданняў для сямі, знаёмых і сяброў. Прашу песню «Аса бярозавы край», пастаянны слухач.
0: Песня «Аса бярозавы край» будзе крышку пазней. Спадар Віталій прасіў песню «Па садочку ходжу». І, ну, паколькі атрымалася яму дазваніцца, не атрымалася перадаць усе пажаданні. Добра, што запрашэнне на самым пачатку сказаў. Дык паслухаем цяпер «Па садочку ходжу».

0: першае тэлефанаванне ў гэтай гадзіне маем з Гайнаўкі на сувязі з падарэння Лена. Сардэчна вітаем і слухаем вас.
1: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Также я поздравляю внучки нашей Ии и Ломки нашей, с Райновки звоню, за традиционный родина нашу Томка, и жичим яко бабча и дядек дуже здоровья, прежде всего здоровья, счастья, помышленности, дуже милости с внукам тим нашим. Усього, що найлепшого, а прежде всего Божого благословенства. И поздравляю вас, яко проводящих радио рация, усього найлепшого, прежде всего здоровья, здоровья и спокою на свете, око спокой был, то прежде всем. Ну, и дякую вам.
2: И мы так само дякуем вам за телефонование и за то, что вы разом с нами и пересылаем приветствие у Гайнаўку. И складаем еще самые сердечные пожелания для Паула Ягодницкого с Миклашоу. С нагоды 40-годия ожидаем самых чудовных хвилин здоровья, счастья, помысленности. А под пожеланиями подписались Бажена, Адамленко, Нина и Зося с Миклашоу.
0: Усяго найлепшага з нагоды імянінаў для Крысі Болдаўскае з Грабені ад Касі Данілевіч з Рацэва і просьба пісню «Белая акацыя».
2: «Белая акацыя» пэўна будзе крышку пазней, а цяпер «Галубая ноч». Любімая песня ў Гайнаўцы. І не толькі.

0: U nas na Suwiesi spadar Wiktor Stryweże. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, drogie radio, dobry wieczór, drogi słuchacze. Ну что ж, ну, надо пожелать всем нам, что нас слушают, всего доброго, счастья, здоровья. Чтобы всем еще исполнялось то и доброе, что они хотят. Ну что ж, моя Халинка тоже там, как я кажу, ты 18-й у родины исполняет 26-го, ну, але, ну, ей тоже всего доброго, чтобы она такая была, как есть, и чтобы никогда не менялась. И хай все люди будут добрые и счастливые. И, ну что ж, можно мне сказать? Ну, ну, всего доброго всем добрым людям.
2: И ты мне добрым тоже. Каб стали добрыми. И так ты свет будет такой чудовный, закаханный. А вы так выбрали для Галинки песню «Только с тобою». Это так само такое так признание, так?
1: «Только так с тобою», что, бо что ж, ну, иные вот песни не может быть.
2: Абсолютно не. Коли любов, так любов. И коли день народина, то можем и одразу для вас и для вашей Галинки заспеваем.
1: А спасибо
2: вы танцуйте.
1: И всего доброго всем слухачам и жихарам Тривежи, и не только Южкова Руда, а и всем все исполняется по их доброй воле.
2: И вельми добра. Нехай счастье цвете.

автоматами взрыв, сгубить найти ее спокойный мор, не набраться вер, не убачить бера.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.